0: Hein. Get her, hein.
1: Надлишок чи надлишок? Як правильно? Надлишок. Ось так правильно.